туда, где простор ночной пугает даже птиц, где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь.

0: жалею, что живу я часто, как придется. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется.
1: А вернется, значит,